Поводьте, уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!

архиепископа и митрополита нашего Кириону и весь священнический диаконский и иноческий чин, предержащий власти наше и все воинство, благородных и присно поминая

призываешь ти тя всім серцем, прими и нас рішних моления, и принеси ко святому Твоему жертвеннику, и удовли нас принеси ти тебе дар, же и жертвы духовня о наших рисих и людских невидених, и сподоби нас обрести благодать пред Тобою, и еже бы ти тебе благоприятни жертвы нашей, и всели ти се духу благодати Твоя благому в нас, и на предлежащих дарих сих и на всех людях Твоих.

spребывая и сподоби державную Твою рукою преподати нам пречистую тело Твое и честную кровь и нам и всем людям. Боже милости в будем грешному. Боже милости в будем грешному. Боже милости в будем грешному.

0: воскрес из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия Своя Матери, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, и же во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня Града, святых отцов седьмого Целовселенского собора, святого апостола Филипа, единого от седьми диакони, преподобного отца нашего Теофана Начертанного и творца канонов епископа Никийского, блаженных священо мученик Павла и Василия, епископов Пряшевских и Методия протоюмена Михаловского и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеко любе.
1: Амин. Святый Архангеле Михале, охрани нас Твою, будь нашим хранителем против злоби и напасти от его. Покирно просиме Господа Бога, najmu každý svoj umic. Ja te voje vodo nebesno, bezcielesno vojska, čerez Božu mic zažeň do pekla satana i druhé chvidle duchy, kot vesia po nevidiaj po svíti na zahve ľudské duš. Amin.
0: Prv se ste, bratia, vyslúchajme si liturgický program o znamená to týždeň.
2: Vaše rusinské radio.

Смочте у щаскилягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте такую патыку!